0: calling in standby for 4 AM status check. Out the call.
1: 23. 23. 25. 24. 34. 42. 44. 42. 54. 4. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56.
0: Alpha 6.
1: 2.
0: Ready, Delta 3.
2: North.
0: Status check complete, 41 hours.